нормальная женщина. Она и смелая женщина. Seattle no longer feels the need to...